Ахым гожун дес хымым Алды гожун мен жолым Арал ототова жолым Азып жор